Знаю, все є тут. Огън по вас пит прижгала, им при мен и бош остала. Кумо вечер.